Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Лето». 98.9 FM.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Турция предложила два отдельных коридора безопасности для судов России и Украины в Черном море. По данным турецкой газеты «Милиет», украинские суда Анкара предлагает вести по маршруту к Босфору вдоль побережья Румынии и Болгарии. Российские суда в этом случае должны следовать вдоль берегов Грузии и Турции. Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан передал России и Украине проект договоренности о прекращении атак на корабли, пишет РБК. Пожароопасный сезон завершился 9 октября в Свердловской области. В этом году погодные условия позволили региону завершить этот напряженный период раньше, сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. Глава области напомнил, что весной и летом из-за обильных дождей пожароопасная обстановка на Среднем Урале не вызывала опасений. Тем не менее, были ликвидированы 100 очагов возгораний на общей площади 2500 гектаров. Движение трамваев по Волгоградской ограничено с 10 по 11 октября. Причиной в мэрии назвали ремонт путей в районе перекрестка Волгоградской и Белореченской. Из-за перекрытия изменятся маршруты 6 трамваев, в том числе и первого. Он будет перевозить пассажиров со Вторчермета только до Волгоградской. Конечной 18 и 19 трамваев вместо Волгоградской будет западное трамвайное депо, сообщили в мэрии. Стилисты рассказали, как правильно разобрать свой гардероб осенью. Главная цель этой процедуры – не избавиться от вещей, а определить те, которые хорошо сидят, подходят владельцу и действительно носятся. Важно отказаться от выцветшей и потерявшей форму одежды. Это же касается и обуви. Из верхней одежды стоит отказаться от тонких стеганых пуховиков и объемных клетчатых пальто-рубашек, которые были популярны несколько сезонов назад, пишут «Известия». Официальный доллар на выходные понедельник 84.90, евро 94.97.
2: Сегодня, в субботу, 10 октября, в Екатеринбурге переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 14.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Турция предложила два отдельных коридора безопасности для судов России и Украины в Черном море. По данным турецкой газеты «Милиет», украинские суда Анкара предлагает вести по маршруту к Босфору вдоль побережья Румынии и Болгарии. Российские суда в этом случае должны следовать вдоль берегов Грузии и Турции. Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан передал России и Украине проект договоренности о прекращении атак на корабли, пишет РБК. Пожароопасный сезон завершился 9 октября в Свердловской области. В этом году погодные условия позволили региону завершить этот напряженный период раньше, сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. Глава области напомнил, что весной и летом из-за обильных дождей пожароопасная обстановка на Среднем Урале не вызывала опасений. Тем не менее, были ликвидированы 100 очагов возгораний на общей площади 2500 гектаров. Движение трамваев по Волгоградской ограничено с 10 по 11 октября. Причиной в мэрии назвали ремонт путей в районе перекрестка Волгоградской и Белореченской. Из-за перекрытия изменятся маршруты 6 трамваев, в том числе и первого. Он будет перевозить пассажиров со вторчермета только до Волгоградской. Конечной 18 и 19 трамваев вместо Волгоградской будет западное трамвайное депо, сообщили в мэрии. Стилисты рассказали, как правильно разобрать свой гардероб осенью. Главная цель этой процедуры – не избавиться от вещей, а определить те, которые хорошо сидят, подходят владельцу и действительно носятся. Важно отказаться от выцветшей и потерявшей форму одежды. Это же касается и обуви. Из верхней одежды стоит отказаться от тонких стеганых пуховиков и объемных клетчатых пальто-рубашек, которые были популярны несколько сезонов назад, пишут «Известия». Официальный доллар на выходные понедельник 84.90, евро 94.97.
2: Сегодня, в субботу, 10 октября, в Екатеринбурге переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 14.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Многие россияне получат пенсии за ноябрь досрочно из-за Дня народного единства. Об этом рассказала эксперт президентской академии Татьяна Подольская. Пенсии, которые по расписанию должны поступить 3-4 ноября, перечислят 3 числа. В этом году День народного единства выпадает на среду. Выплаты, приходящиеся на праздничную дату, перенесут на день раньше. Пенсионерам, которые получают деньги 1 числа месяца, перечислят их уже 30 октября, так как 1 ноября приходится на воскресенье, пишет Новости. В Екатеринбурге перекрыли проезд в районе перекрестка Волгоградская-Белореченская. Там идет ремонт трамвайных путей. Изначально сообщалось, что работы проведут с 3 по 6 октября, но из-за дождей, которые были в начале месяца, ремонт перенесли на неделю. Проезд закрыли минувшей ночью до 5 утра понедельника 12 октября. Несмотря на предупреждение, для многих водителей перекрытие стало неожиданностью, отмечает Ядин. Горожане сообщили, что о закрытии не знал, например, даже водитель 72-го автобуса, пришлось развернуться. Зоопарк Екатеринбурга сообщил о пополнении. Годовалая кустарниковая кошка Сервал по кличке Селина уже прошла карантин и живет вместе с самцом Шеном. Он в Екатеринбурге с 2020 года. Пара привыкает друг к другу. Кошка пытается воспитывать самца, рассказали в зверинце. Селина любит сидеть на искусственных скалах в вольере, наблюдать за всем с высоты. У сервалов самые большие уши среди кошачьих. Они слышат малейшие звуки грызунов и потому отличные охотники. Также у них очень длинные ноги. Сервалы могут развивать скорость до 80 км в час, отмечает «Новый день». Световой меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» выставлен на аукцион со стартовой ценой $1 миллион, сообщает сегодня Associated Press. Этот реквизит использовался в сцене «Я твой отец» из фильма «Звездные войны», эпизод 5 «Империя наносит ответный удар», а также «Возвращение джедая». Торги пройдут 12 ноября. Официальный доллар в выходные 84,90, евро 94,97.
2: Спонсор выпуска – АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Сегодня, в субботу, 10 октября, в Екатеринбурге переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный – 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 14.
0: Реклама.
3: Травмы всегда случаются неожиданно. Но вы всегда можете рассчитывать на своевременную помощь с круглосуточным травмпунктом клиники «Здоровье 365» на Союзной 2. Теперь прием ведется днем и ночью. Помогаем при переломах и вывихах, ушибах и растяжениях, укусах, ожогах и ранах разного типа. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Казанова. Заходи, мой родной. Спасибо.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

океан. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Я поднимаю руки высоко. Чувствуя свет. Я выпью за тех, кто с нами был.

0: В Екатеринбурге полдень. Новости.
1: Добрый день. Российский дизель возвращается на мировой рынок. Об этом договорились по телефону президенты Путин и Трамп. США сняли санкции на полгода до 7 апреля 2027. По словам Дональда Трампа, Москва может немедленно предоставить 300 тысяч тонн

0: топлива в дальнейшем еще больше. Владимир Путин подтвердил готовность к поставкам, пишет газета.ру. В свою очередь, вице-премьер Александр Новак заверил в том, что дистоплива будет достаточно и для российских потребителей, пишет агентство ТАСС. Осенние каникулы в разных школах России в этом году могут проходить в разные даты в зависимости от системы обучения. Так, для школ, где дети учатся по четвертям, Минпросвещение рекомендовало провести каникулы с 26 октября по 3 ноября. 4 ноября – праздничный день, и дети вернутся на уроки 5 ноября. У школьников, которые учатся по триместрам, сейчас первые осенние каникулы с 5 по 11 октября. В ноябре будут вторые осенние с 16 по 22. Школы сами утверждают учебный график, отмечает Московский комсомолец. 5 новых автобусов направлены на маршрут 52 в Екатеринбурге. Они уже перевозят пассажиров от Елизавета до улицы Академика Ландау. Это низкопольные автобусы с климат-контролем, USB-разъемами, экранами, на которых есть информация об остановках, номере маршрута и погоде. 50 таких автобусов уже закупил Гортранс. Столько же должны приобрести частные перевозчики, пишет «Новый день». В Екатеринбурге второй месяц ищут молодого человека. Кирилл Чешков, которому 24 года, пропал 22 августа, сообщает отряд «Лиза Алерт». Рост 190 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, борода. Фото молодого человека есть на портале «Комсомольская правда» Екатеринбург. Те, кто что-то знает о местонахождении Кирилла Чешкова, просят связаться с волонтерами. Теплая погода простоит на Среднем Урале до конца новой рабочей недели. До понедельника включительно Росгидромет обещает сухую и солнечную погоду в Екатеринбурге с дневной температурой до плюс 13-14, по ночам плюс 6-8. Со вторника по четверг будет облачно, небольшие дожди и до плюс 15 днем. В пятницу прохладнее, ночью плюс 5, днем плюс 10. Официальный доллар 84,90, евро 94,97. Сегодня, в субботу, 10 октября, в Екатеринбурге переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 14.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.
1: Это ролик многопрофильной клиники здоровья 365 на Кристинского 2. Он создан, чтобы просто пожелать вам бодрости, энергии и сил. А в случае необходимости вы знаете, куда обратиться.
2: Консультации специалистов, лабораторные исследования, УЗИ, ЭКГ-Холтер, физиотерапия и массаж. Выбирайте здоровье 365 на Кристинского 2. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето» — новые слова, ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. А задумывались ли вы, как часто мы выбрасываем в урну полезные, мало того, что и не знаем, как это называется? Сегодня расскажу вам, что обозначает неодушевленное существительное среднего рода «альбедо». Происходит оно от латинского «albus», что означает просто «белый». Каждый раз, когда вы чистите мандарин или апельсин, этот белый, рыхлый, волокнистый слой между сочной мякотью и яркой кожурой – это и есть альбедо. Мы привыкли тщательно его соскабливать, и совершенно зря. Оказывается, именно в этой белой сеточке содержится огромная доля полезной клетчатки и уникальных биофлавоноидов. Они помогают нашему организму усваивать витамин С из цитрусовых буквально в несколько раз эффективнее. Так что в следующий раз, очищая грейпфрут, оставьте перфекционизм. Точнее, оставьте альбедо. Ешьте его смело, потому что это чистая польза, за которую сосуды скажут вам спасибо. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Добрый день. Количество звонков от телефонных мошенников в России с начала года существенно снизилось, пишет газета «Известия», ссылаясь на крупнейших операторов связи. Так, в Билайне зафиксировали почти втрое меньше таких звонков. Сервис МТС-защитник выявил и заблокировал на 27% меньше звонков от мошенников. Операторы связывают снижение с действием новых законов и развитием систем защиты на основе искусственного интеллекта. Но злоумышленники могут менять способы связи с потенциальными жертвами. Эксперты призывают россиян к бдительности. В Екатеринбурге будут наказывать заброшенные электросамокаты. Мэрия готовится внести в правила благоустройства новый термин «брошенное транспортное средство». Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента транспорта Николай Вахлов, пишет агентство «Европейско-Азиатские новости». Также мэрия Екатеринбурга планирует направить предложение по внесению изменений в областной закон, чтобы установить штрафы за административные нарушения. Это позволит заключить с кикшеринговыми компаниями работающие соглашения об ответственности за организацию их деятельности. В эти выходные энергетики в Екатеринбурге подключают новый участок тепломагистрали. Из-за этих работ температуру горячей воды понизят на ЖБИ и в Пионерском микрорайоне, а также на Синих Камнях, в Ботаническом, Юго-Западе, а также в городе Березовском. По завершению всех работ параметры теплоснабжения будут полностью восстановлены, пишет портал 66. Российская фигуристка Александра Трусова по мужу Игнатова завоевала золото международного турнира серии «Челленджер» мемориала Дениса Тена в Алма-Ате. Это ее первая победа на международных соревнованиях после возвращения в большой спорт после рождения ребенка. Второе место на турнире в Казахстане заняла представительница Южной Кореи Ким Ю Дже. Третья – бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, которая сейчас выступает за Казахстан. Официальный доллар в выходные 84,90, евро 94,97.
2: Спонсор выпуска – АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Сегодня, в субботу, 10 октября, в Екатеринбурге переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный – 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 14.
0: Реклама. Сердце радостно бьется от прекрасных новостей. Клиника сердца теперь в составе медицинских центров «Здоровье 365».
3: Передовые технологии диагностики сердца, современное экспертное оборудование и все условия для плановой и срочной помощи. Выбирайте клинику сердца, выбирайте «Здоровье 365». 8 марта, 78А, корпус 3. Телефон в Екатеринбурге 343-6501. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето 98,9 FM.

все дома.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. А вы замечали, как после определенного возраста нас внезапно начинает тянуть к вещам из глубокого детства? Конструкторы, лепка, пазлы на пару тысяч деталей. Ученые называют это красивым термином «тактильное заземление». Оказывается, когда наши пальцы заняты мелкой ручной работой, в мозге отключается фоновая тревога. Весь фокус непроизвольно переносится с бесконечных рабочих дедлайнов на кончики пальцев. Вот вам пара удивительных фактов, которые можно применить прямо сегодня у вас дома. Первый – это конструктор наподобие лего. Если дома осталась горсть деталей от детей, попробуйте собрать что-то простейшее, но с закрытыми глазами. Исключительно на ощупь. Это мощнейший тренажер для нейропластичности мозга, который за 2 минуты буквально перезагрузит вашу уставшую голову. Второе – это пазлы. Европейские исследователи выяснили, если собирать их не по картинке, а перевернув изнанкой вверх, то есть только по форме элементов, это напрочь снимает спазм глазных мышц после целого дня за монитором. И то, чего вы точно не знали, обычная фольга от шоколадки. Если ее покатать в ладонях, активно разминая пальцы, это снижает гормон стресса быстрее, чем получасовой скроллинг новостей. Тело хочет созидать, а не просто водить пальцем по экрану смартфона. Просто помните об этом. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Добрый день. Иммунитет, сформированный после прежней вакцинации от гриппа, может обеспечить определенную защиту против новых штаммов. Об этом рассказали агентство РИА Новости, технические эксперты Всемирной организации здравоохранения ВОЗ. Они напомнили о том, что вирусы сезонного гриппа постоянно эволюционируют и могут частично обходить иммунитет, возникший после перенесенной инфекции или после вакцинации. Но и при изменении вируса иммунная защита исчезает не полностью. ВОЗ рекомендует обновлять состав вакцин против гриппа два раза в год. Ранее в Минздраве России предупредили о том, что сейчас циркулируют новые штаммы, которым у россиян иммунитета нет. Пожароопасный сезон в Свердловской области завершен досрочно с 9 октября благодаря погоде. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. Он отметил, что минувшим летом регион столкнулся с разными природными катаклизмами, включая дождевой паводок и ураган, но пожарная обстановка не вызывала опасений. Тем не менее, были ликвидированы 100 очагов возгорания на общей площади 2,5 тысячи гектаров, пишет «Новый день». В Екатеринбурге перекрыли проезд в районе перекрестка Волгоградская-Белореченская. Там идет ремонт трамвайных путей. Проезд закрыли минувшей ночью до 5 утра понедельника 12 октября. Для многих автомобилистов перекрытие стало неожиданностью, отмечает Ядин. Изменены маршруты 6 трамваев. Так, маршрут номер 1 перевозит пассажиров со Вторчермета только до Волгоградской. Конечные 18 и 19 трамваев вместо Волгоградской стало западное трамвайное депо. Причин осенних хандры может быть несколько. Это и похолодание, и ранний заход солнца, и выход из отпусков. Об этом рассказал зампрезидента Российской академии образования, бывший главный санврач России Геннадий Онищенко. По его словам, на ментальное состояние людей осенью влияет ряд факторов, а также, в том числе, всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом. Это тоже может влиять на настроение человека, пишет РИА Новости. Официальный доллар 84,90, евро 94,97. Завтра, в воскресенье, 11 октября, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 7-9 градусов, завтра днем плюс 12-14.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.
1: Казанова.
2: Ехал я.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Добрый день. Российский дизель возвращается на мировой рынок. Об этом договорились по телефону президенты Путин и Трамп. США сняли санкции на полгода до 7 апреля 2027-го. По словам Дональда Трампа, Москва может немедленно предоставить 300 тысяч тонн топлива, в дальнейшем еще больше. Владимир Путин подтвердил готовность к поставкам, пишет газета.ру. В свою очередь, вице-премьер Александр Новак заверил в том, что дистоплива будет достаточно и для российских потребителей, пишет агентство ТАСС. Многие россияне получат пенсии за ноябрь досрочно из-за Дня народного единства. Об этом рассказала эксперт президентской академии Татьяна Подольская. Пенсии, которые по расписанию должны поступить 3-4 ноября, перечислят 3 числа. В этом году День народного единства выпадает на среду. Выплаты, приходящиеся на праздничную дату, перенесут на день раньше. Пенсионерам, которые получают деньги 1 числа месяца, перечислят их уже 30 октября, так как 1 ноября приходится на воскресенье, пишет новости. Жители Екатеринбурга жалуются на исчезновение из аптек популярного препарата против тревожности. Это Атаракс бельгийского производства. Ранее о его дефиците сообщали жители Москвы и Санкт-Петербурга, пишет Я1. Действующее вещество препарата – гидроксизин. Препараты на его основе с психоактивным действием являются строго рецептурными. В пресс-службе Свердловского Минздрава сказали, что направили запрос дистрибьюторам. В аптечной справочной пояснили, что препарат есть в аптеках в ограниченном количестве, но имеются аналоги других производителей. Теплая погода простоит на Среднем Урале до конца новой рабочей недели. До понедельника включительно Росгидромет обещает нам сухую солнечную погоду с дневной температурой до плюс 13-14, по ночам в эти дни плюс 6-8. Со вторника по четверг на следующей неделе ожидается облачная погода, небольшие дожди, днем до плюс 15, в пятницу станет прохладнее, тогда ночью плюс 5, днем плюс 10, обещает Росгидромет. Официальный доллар в выходные 84,90, евро 94,97.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Завтра, в воскресенье, 11 октября, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 7-9 градусов. Завтра днем плюс 12-14.
0: Реклама.
3: Травмы всегда случаются неожиданно. Но вы всегда можете рассчитывать на своевременную помощь с круглосуточным травмпунктом клиники «Здоровье 365» на «Союзной 2». Теперь прием ведется днем и ночью. Помогаем при переломах и вывихах, ушибах и растяжениях, укусах, ожогах и ранах разного типа. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». «Союзная 2». Телефон в Екатеринбурге 34-34-365.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Добрый день. 25 пассажирских поездов задерживаются в Ростовской области после повреждения железнодорожного моста дронами ВСУ. Мост временно закрывали сегодня. В числе задержанных составы, идущие в Москву из Адлера, Новороссийска, Кисловодска и Сухума и обратно. Над Ростовской областью с вечера пятницы было уничтожено более сотни беспилотников. Сегодня в Ростове-на-Дону введен режим ЧС. Повреждены несколько многоквартирных и частных домов. Возникли пожары на складах, на промпредприятиях. Повреждены два судна. Медпомощь оказана 6 мирным гражданам. Погибших нет, пишет «Москва-24». Роспотребнадзор запретил ввоз и продажу в России грузинских вин, минеральной воды и газировки, пишет РБК. В напитках выявлено несоответствие требованиям по органолептическим показателям и физико-химическим, а также по показателям безопасности. В частности, под запрет попали Кока-Кола, произведенная в Грузии, и газировка на Беглаве. Агентство РБК направило запрос в пресс-службу Роспотребнадзора, а также в крупные торговые сети, в том числе X5, Ленту, Ашан и Метро. За сентябрь найдены живыми 116 пропавших жителей Свердловской области. Еще 11 человек по-прежнему числятся пропавшими, сообщили в отряде «Лиза Алерт». 9 пропавших найдены мертвыми. Волонтеры 32 раза объявляли сбор на поиск в лесу и городе днем и ночью в любую погоду. Часть пропавших вернулись домой сами. Сейчас «Лиза Алерт» разыскивает 24-летнего Кирилла Чешкова. Он пропал в конце августа. Фото молодого человека есть на портале «Комсомольская правда». В уральских садах созрела калина, часто ее выращивают для красоты, но специалисты советуют заготавливать эту ягоду на зиму. Витамина С в калине на 70%.

0: 10% больше, чем в лимоне. Она также содержит антиоксиданты и органические кислоты, полезные для иммунитета, сердца и сосудов. Замороженная калина, перетертая с сахаром, либо сушеная, сохраняет полезные свойства, укрепляет иммунитет, снижает, очищает сосуды от холестерина, а также уменьшает тревожность и улучшает сон, отмечает областная газета. Официальный доллар 84,90, евро 94,97. Завтра, в воскресенье, 11 октября, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 7-9 градусов, завтра днем плюс 12-14.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Здесь тепло. 98.9 FM.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето», и с вами я, Катя Савельева, ваш гид по редким или незнакомым словам, которые вы точно встречали в жизни. Расширяем словарный запас вместе прямо сейчас. Бывало ли у вас такое? Вы хотите что-то сказать, нужное слово буквально вертится на языке, но ускользает. Знакомьтесь, у этого ментального спотыкания, назовем это так, есть красивое имя, неодушевленное существительное женского рода «летологика». Этот термин в начале 20 века зафиксировал психиатр Карл Юнг. Он соединил два греческих слова «лето» – мифическая река забвения, и «логос» – слово, буквально слово, утонувшее в реке забвения. Почему же наш мозг так с нами поступает? Представьте, наша память – это гигантский склад. Когда вы устали или волнуетесь, внутренний грузчик бежит за нужным понятием, спотыкается и приносит вам порой только первую букву. А как же это слово использовать в жизни? Вы можете блеснуть эрудицией вместо банального «Ой, забыл слово». Скажите, простите, у меня внезапный приступ летологики. Звучит элегантно, но пока собеседник приходит в себя, ваш мозг расслабится и точно вспомнит то самое слово. А я уже готовлю для вас новое. Совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый вечер. НАТО не готовит никакой блокировки Калининграда. Сообщение о такой угрозе строится на несуществующем сценарии. Об этом заявил газете «Ля Република» глава военного комитета Альянса Джузеппе Кава Драгоне. По его версии, Альянс не стремится к столкновению, но обладает достаточными арсеналами и мощью для эффективного сдерживания и оперативного ответа в случае агрессии. Напомню, 1 октября президент Путин заявил на Валдае о том, что если речь дойдет до прямого нападения на Россию, в частности на Калининград, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения всех имеющихся вооружений, пишет агентство ТАСС. В городе Заречном успешно провели крупнейшую тренировку по ликвидации аварии на АЭС. 2 дня более 1000 участников в спецкостюмах отрабатывали действия при условной аварии сразу на нескольких энергоблоках. Жители эвакуировали, потушили возгорание, устранили утечку масла, проверили работу аварийного оборудования. За учениями наблюдали эксперты из Беларуси и Казахстана, пишет портал 66. И отмечает, что после аварии на японской АЭС Фукусима на атомных станциях отработка сценариев многоблочной аварии стала обычной практикой. В Екатеринбург вновь пришло аномальное тепло. В Екатеринбурге осадки возможны в середине следующей недели, в среду. В остальные дни ожидается температура днем плюс 13-15, по ночам до плюс 8 при сухой погоде. Об этом сообщила главный синоптик области Галина Шипаренко. Однако на севере области возможны частые осадки и в начале новой недели. И там будет на 5-6 градусов прохладнее, чем в южных районах. Сайт Росгидромет обещает небольшие дожди также в четверг и в пятницу на следующей неделе. И в пятницу понижение температуры ночью до плюс 5, днем до плюс 10. Российская теннисистка Мира Андреева вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации в Пекине. В полуфинале она обыграла чешку Николу Бартунькову. Мире Андреевой 19 лет, она занимает 5-ю строчку мирового рейтинга, отмечает газета.ру. Официальный доллар 84,90, евро 94,97.
2: Спонсор выпуска – АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Завтра, в воскресенье, 11 октября, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный – 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью – 7-9 градусов. Завтра днем – плюс 12-14.
3: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
4: Запомните и приходите в современный диагностический центр «Здоровье 365». Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
3: Центр диагностики «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И сегодня в центре внимания плод с королевской короной на макушке. Да, я про гранат. Древние египтяне считали его деревом жизни и даже клали в саркофаги фараоном. А вот Клеопатра, по легенде, использовала сок граната вместо помады, чтобы сводить мужчин с ума. Но давайте к полезным фактам. Знаем, что гранат тоннами поставляет железо и поднимает гемоглобин. Но это лишь верхушка айсберга. Гранатовый сок очень полезен и для нашей кожи. В нем антиоксидантов в 3 раза больше, чем в зеленом чае. Он буквально стирает с лица осеннюю серость, возвращая коже сияние, а организму железобетонный иммунитет. Ну и вечный спор, можно ли есть гранат с косточками? Ответ врачей: не просто можно, а нужно, потому что косточки содержат грубую клетчатку. Они не перевариваются полностью, зато работают в кишечнике, как жесткая щетка, вычищая все токсины. Главное, тщательно их разжевывать и не переедать, если у вас чувствительный желудок. Кстати, совет для тех, кто любит мясные блюда: если вы тушите мясо или делаете маринад, плесните туда гранатового сока или добавьте зерна. Натуральные кислоты мгновенно расщепляют жесткие волокна. Мясо станет нежным, приобретет благородную кислинку, а ваш ужин усвоится организмом в 2 раза быстрее. В общем, запасайтесь гранатами. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Президент США заключил с Москвой сделку по дизелю после отказа Киева прекратить удары по российским нефтезаводам, пишет портал Axios, ссылаясь на источник. Владимир Зеленский настаивал на том, что Киев прекратит удары по российским НПЗ, только если Москва перестанет атаковать энергообъекты на Украине. А Дональд Трамп хотел, чтобы Украина в одностороннем порядке прекратила атаки на российские нефтезаводы, так как это вызывало рост цен на топливо в США. В то же время Washington Post пишет, что поставки дизеля России на мировой рынок не снизит цен на дизтопливо в США. В Екатеринбурге будут наказывать заброшенные электросамокаты. Мэрия готовится внести в правила благоустройства новый термин «брошенное транспортное средство», пишет агентство «Европейско-Азиатские новости». Также мэрия Екатеринбурга планирует направить предложение по внесению изменений в областной закон, чтобы установить штрафы за административные нарушения. Это позволит заключить с кикшеринговыми компаниями работающие соглашения об ответственности за организацию их деятельности. Жители Екатеринбурга жалуются на исчезновение из аптек популярного препарата против тревожности. Это Атаракс бельгийского производства. Ранее о его дефиците сообщали жители Москвы и Санкт-Петербурга, пишет Я1. Действующее вещество препарата – гидроксизин. Препараты на его основе с психоактивным действием являются строго рецептурными. В пресс-службе Свердловского Минздрава сказали, что направили запрос дистрибьюторам. В аптечной справочной пояснили, что препарат есть в аптеках в ограниченном количестве, но имеются аналоги других производителей. Световой меч Дарта Вейдера из фильмов «Империя наносит ответные удары» и «Возвращение джедая» выставят на торги 12 ноября. Начальная цена – 1 миллион долларов. Об этом сообщила пресс-служба аукциона Heritage Auctions. В июле на этом же аукционе был продан меч Люка Скайуокера из фильма «Звездные войны. Эпизод 5. Империя наносит ответный удар». Цена стала рекордной для реквизита франшизы – 3 миллиона 750 тысяч долларов. Официальный доллар в выходные 84,90, евро 94,97. Завтра, в воскресенье, 11 октября, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 7-9 градусов, завтра днем плюс 12-14.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Здесь тепло. 98.9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Вы точно его видели хотя бы раз, когда собирали шкаф, например. Это тот самый маленький деревянный цилиндрик, который вечно теряется в коробке. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «шкант». Это он соединяет детали намертво без единого гвоздя. Откуда же появилось слово «шкант»? Оно пришло к нам из немецкого языка. «Кант» — это грань или ребро, а «дишкант» в голландском и немецком корабельном деле означало «крепежный шип». Наши плотники подслушали, переначали на свой лад, и получился «шкант». И сегодня «шкант» мы встречаем буквально везде, от сборки кухонных гарнитуров до строительства огромных деревянных срубов. Там «шканты» размером с хорошую скалку. В общем, «шкант» — это идеальный пример того, как маленькая деталь держит на себе целую империю. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. «Вкус жизни».
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Помните детскую сказку? Посадил дед репку, тянут-потянут, вытянуть не могут. Ну вот определенно дед знал, за какой клад борется. С тех пор, как этот корнеплод уступил место картошке, мы забыли о нашем главном славянском суперфуде. А между прочим, зря. Сегодня поговорим о репе и о том, чего точно не напишут в детских книжках. Факт первый. Медицинский. Витамина С в репе намного больше, чем в лимонах или апельсинах. Но главный секрет – это редкое вещество глюкорафанин. Это мощнейший природный щит против диабета и даже раковых клеток. Хотите крепкий иммунитет без аптечной химии? Верните репу в рацион. Факт второй. Переворачиваем представление о косметологии прямо сейчас. Если смешать сок свежей репы с репейным маслом, получится мега-сыворотка, которая останавливает выпадение волос лучше дорогих брендов. А маска из отварной репы со столовой ложкой оливкового масла – это моментальный корейский эффект стеклянной кожи. Лицо сияет, морщинки разглаживаются, чистая магия янтарной кислоты. Но и на кухне это не просто проще пареной. Попробуйте сделать из нее тонкие чипсы в духовке или запечь в фольге с медом и тимьяном к мясу. Всего 30 калорий на 100 граммов. Идеальное комбо для тонкой талии. Так что не ждите, пока вырастет большая-пребольшая. Можно уже прямо сейчас отправляться в овощной отдел. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: «Вкус жизни». Вы слушаете «Радио Лето».

0: и до 5 утра понедельника 12 числа. Изменены маршруты 6 трамваев. Так, маршрут номер 1 перевозит пассажиров со Второго Чермета только до Волгоградской. Конечной 18 и 19 трамваев вместо Волгоградской стало Западное трамвайное депо. В Екатеринбург вновь пришло аномальное тепло. В ближайшее время в Екатеринбурге ожидается преимущественно сухая погода. Осадки возможны только в середине следующей недели, в среду, 14 числа. В остальные дни преимущественно сухо. Температура днем до плюс 13-15. Об этом рассказала главный синоптик области Галина Шипаренко, пишет Я-1. Однако на севере области возможны частые осадки в начале новой недели. Температура там будет ниже на 5-6 градусов, чем в южных районах. Сайт Росгидромета обещает в пятницу понижение температуры ночью до плюс 5 и днем до плюс 10 градусов. Таков пока предварительный прогноз. Официальный доллар 84,90, евро 94,97. Завтра, в воскресенье, 11 октября, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 7-9 градусов, завтра днем плюс 12-14.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето», 98,9 FM.

гасит твое одиночество. Только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково.

0: ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98,9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Здесь тепло. 98,9 FM.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Экспорт дизельного топлива не повлияет на снабжение внутреннего рынка России. Он будет полностью обеспечен топливом даже после начала поставок за рубеж. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, Россия готова поставить дополнительный объем дизеля США и партнерам 300 тысяч тонн уже в октябре с дальнейшим ростом поставок, пишет РБК. Напомню, США вывели из-под санкций поставки дизеля из России на мировые рынки до 7 апреля 2027 года после телефонных переговоров президента Путина и Трампа в пятницу. Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России продукции ряда грузинских производителей напитков, сообщает РБК, ссылаясь на документ. Временная санитарная мера введена в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии ЕЭК, после того, как ведомство выявило несоответствие продукции установленным требованиям по ряду показателей. В частности, под запрет попали Кока-Кола, произведенная в Грузии, и газированная вода на Беглаве. В Екатеринбурге до утра понедельника перекрыли проезд в районе перекрестка Волгоградской и Белореченской. Там идет ремонт трамвайных путей. Проезд закрыли в ночь на субботу и до 5 утра понедельника 12 числа. Изменены маршруты 6 трамваев. Так, маршрут номер 1 перевозит пассажиров со Автор Чермета только до Волгоградской. Конечной 18 и 19 трамваев вместо Волгоградской стало западное трамвайное депо. В Екатеринбург вновь пришло аномальное тепло. В ближайшее время в Екатеринбурге ожидается преимущественно сухая погода. Осадки возможны только в середине следующей недели, в среду, 14 числа. В остальные дни преимущественно сухо, температура днем до плюс 13-15. Об этом рассказала главный синоптик области Галина Шипаренко, пишет Я1. Однако на севере области возможны частые осадки в начале новой недели. Температура там будет ниже на 5-6 градусов, чем в южных районах. Сайт Росгидромета обещает в пятницу понижение температуры ночью до плюс 5 и днем до плюс 10 градусов. Таков пока предварительный прогноз. Официальный доллар 84,90, евро 94,97. Завтра, в воскресенье, 11 октября, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 7-9 градусов, завтра днем плюс 12-14.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток. В городе мажет

0: свежее утро, и в зале стало пусто. Тебе немного грустно и холодно уже. Не надо, не грусти, достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: твоем днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM. Жизнь.